0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.
1: Нет.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Привет, PFM! Хочу передать привет из Бийска и всем своим друзьям и родным. Мне другие радио не нравятся, от слова совсем, только ваше. У вас самое идеальное радио.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя призывают не откладывать поездки и долгие прогулки. Ветер перемен и калейдоскоп новых впечатлений подарят мощный заряд космической энергии.
1: Телец.
0: Твое главное богатство сейчас – тепло родного дома. Собери за одним столом близких или устрой семейный отдых на природе.
1: Близнецы.
0: Хватит сомневаться. Сделай то, на что давно не решался. Это лето для смелых экспериментов.
1: Рак.
0: Проведи день без спешки, наслаждаясь каждым моментом отдыха.
1: Лев.
0: Позволь себе быть в центре внимания. Летние встречи подарят много приятных эмоций.
1: Дева.
0: Посвяти время любимому хобби или творческому делу, но помни о балансе. Обязательно оставь вечер для сладкого и безмятежного безделья.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день для романтической прогулки или для уютного вечера вдвоем.
1: Скорпион.
0: Найди время восстановить силы. Природа и свежий воздух помогут лучше всего.
1: Стрелец.
0: Отправляйся в небольшое путешествие или исследуй новое место рядом с домом.
1: Козерог.
0: Позволь себе отключиться от забот. Полноценный отдых сейчас важнее любых дел.
1: Водолей.
0: Наслаждайся летом и не упуская возможность провести день так, как давно мечтал.
1: Рыбы.
0: Вечер у воды, прогулка под звездами или время наедине с собой помогут обрести внутреннюю гармонию. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ну и здорово, замечательно. Душа много, но я буквы с парфами страниц. Ты очень пристально.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя призывают не откладывать поездки и долгие прогулки. Ветер перемен и калейдоскоп новых впечатлений подарят мощный заряд космической энергии.
1: Телец.
0: Твое главное богатство сейчас – тепло родного дома. Собери за одним столом близких или устрой семейный отдых на природе.
1: Близнецы.
0: Хватит сомневаться. Сделай то, на что давно не решался. Это лето для смелых экспериментов.
1: Рак.
0: Проведи день без спешки, наслаждаясь каждым моментом отдыха.
1: Лев.
0: Позволь себе быть в центре внимания. Летние встречи подарят много приятных эмоций.
1: Дева.
0: Посвяти время любимому хобби или творческому делу, но помни о балансе. Обязательно оставь вечер для сладкого и безмятежного безделья.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день для романтической прогулки или для уютного вечера вдвоем.
1: Скорпион.
0: Найди время восстановить силы. Природа и свежий воздух помогут лучше всего.
1: Стрелец.
0: Отправляйся в небольшое путешествие или исследуй новое место рядом с домом.
1: Козерог.
0: Позволь себе отключиться от забот. Полноценный отдых сейчас важнее любых дел.
1: Водолей.
0: Наслаждайся летом и не упуская возможность провести день так, как давно мечтал.
1: Рыбы.
0: Вечер у воды, прогулка под звездами или время наедине с собой помогут обрести внутреннюю гармонию. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Войну и мир» читал? Хорошо. А дочитал? По результатам недавнего исследования, роман-эпопея Льва Толстого – самое дочитываемое произведение. Но давай разбираться с подробностями. Итак, если верить данным, которые предоставил российский цифровой книжный сервис, практически каждый второй пользователь добирается до финала «Войны и мира». Высокую вовлеченность показал и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. В аудиоформате этот приключенческий роман дослушали до конца чуть менее трети пользователей. В виде электронной книги до финала дочитал каждый четвертый. По этому показателю роман «Граф Монте-Кристо» близок к «Братьям Карамазовым» Достоевского и к «Тихому Дону» Шолохова. Если до финала «Войны и мира» доходит каждый второй читатель, то «Граф Монте-Кристо», «Братья Карамазовы» и «Тихий Дон» удерживают каждого четвертого или пятого. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя призывают не откладывать поездки и долгие прогулки. Ветер перемен и калейдоскоп новых впечатлений подарят мощный заряд космической энергии.
1: Телец.
0: Твое главное богатство сейчас – тепло родного дома. Собери за одним столом близких или устрой семейный отдых на природе.
1: Близнецы.
0: Хватит сомневаться. Сделай то, на что давно не решался. Это лето для смелых экспериментов.
1: Рак.
0: Проведи день без спешки, наслаждаясь каждым моментом отдыха.
1: Лев.
0: Позволь себе быть в центре внимания. Летние встречи подарят много приятных эмоций.
1: Дева.
0: Посвяти время любимому хобби или творческому делу, но помни о балансе. Обязательно оставь вечер для сладкого и безмятежного безделья.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день для романтической прогулки или для уютного вечера вдвоем.
1: Скорпион.
0: Найди время восстановить силы. Природа и свежий воздух помогут лучше всего.
1: Стрелец.
0: Отправляйся в небольшое путешествие или исследуй новое место рядом с домом.
1: Козерог.
0: Позволь себе отключиться от забот. Полноценный отдых сейчас важнее любых дел.
1: Водолей.
0: Наслаждайся летом и не упуская возможность провести день так, как давно мечтал.
1: Рыбы.
0: Вечер у воды, прогулка под звездами или время наедине с собой помогут обрести внутреннюю гармонию. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Давай с тобой.

0: сваливать, играем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер.
1: Эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе. Взамен тону в глазах карих.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя призывают не откладывать поездки и долгие прогулки. Ветер перемен и калейдоскоп новых впечатлений подарят мощный заряд космической энергии.
1: Телец.
0: Твое главное богатство сейчас – тепло родного дома. Собери за одним столом близких или устрой семейный отдых на природе.
1: Близнецы.
0: Хватит сомневаться. Сделай то, на что давно не решался. Это лето для смелых экспериментов.
1: Рак.
0: Проведи день без спешки, наслаждаясь каждым моментом отдыха.
1: Лев.
0: Позволь себе быть в центре внимания. Летние встречи подарят много приятных эмоций.
1: Дева.
0: Посвяти время любимому хобби или творческому делу, но помни о балансе. Обязательно оставь вечер для сладкого и безмятежного безделья.
1: Весы.
0: У тебя идеальный день для романтической прогулки или для уютного вечера вдвоем.
1: Скорпион.
0: Найди время восстановить силы. Природа и свежий воздух помогут лучше всего.
1: Стрелец.
0: Отправляйся в небольшое путешествие или исследуй новое место рядом с домом.
1: Козерог.
0: Позволь себе отключиться от забот. Полноценный отдых сейчас важнее любых дел.
1: Водолей.
0: Наслаждайся летом и не упуская возможность провести день так, как давно мечтал.
1: Рыбы.
0: Вечер у воды, прогулка под звездами или время наедине с собой помогут обрести внутреннюю гармонию. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Всем привет, я Дима из Домодедово. Всем хорошего настроения, слушайте PFM, ведь здесь очень хорошая музыка.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Новости из мира науки. Чрезмерный просмотр телевизора в среднем возрасте может привести к уменьшению объема мозга. Как хорошо, что я рассказываю об этом по радио, правда? Ученые из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что сидячий образ жизни – понятие очень относительное. И так называемое пассивное сидение может сильнее вредить здоровью мозга, чем занятия, во время которых надо сидеть, но при этом включать умственную активность. Группа ученых проанализировала данные без малого 2000 взрослых. Они стали участниками долгосрочного исследования, посвященного здоровью сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Участники оценивали, насколько часто в свободное время смотрят телевизор и рассказывали, какую часть своего рабочего дня проводят сидя. Спустя более чем 20 лет, я же говорю, долгосрочное исследование было, участникам сделали МРТ головного мозга. У людей, которые сообщали, что смотрят телевизор очень часто, были выявлены обширные структурные различия в разных отделах мозга. По сравнению с теми участниками, кто выбирал такой вид отдыха никогда или редко. Ученые отметили, что сам по себе сидячий образ жизни не был здесь основной проблемой. У тех, кто проводил много времени сидя за работой, требующей умственного напряжения, состояние мозга зачастую оказывалось более здоровым. Но разминки и регулярную физическую активность это все равно не отменяет. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Помнишь, когда вы собирались веселой компанией на юга, кто-то из твоих товарищей, а может и ты, сказал, что поедешь со своей девушкой, ну или женой. Что ответили друзья на это заявление? В Тулу со своим самоваром не ездят. Кто тут прав, а кто виноват, это решать не нам и не сейчас. А вот при чем здесь Тула и самовар? Разберемся. Издавна Тула является центром по изготовлению самоваров. Именно в этом городе в 1778 году была открыта первая фабрика по их производству. А еще Тула всегда славилась своими пряниками. В общем-то, ситуация с тех пор не сильно изменилась. Там и сегодня делают одни из лучших самоваров и вкуснейшие пряники. Но о чем это я? Если в том месте, куда ты собираешься, чего-то в достаточном количестве, зачем брать это с собой? Выражение, которое сейчас в основном применяют при обсуждении курортных романов, раньше было более нейтральной поговоркой, описывающей какие-то ненужные действия. Ну, например, взять дрова в лесной поход или рыбные консервы на рыбалку. В общем, так говорили о человеке, который, ну, слишком предусмотрителен и запаслив.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.
4: Ты думал, все понарошку,

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Дима!

Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
4: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
5: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
6: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа «FM Band», музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. На связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик. Посылаю тебе воздушный поцелуй. Крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Включать или не включать камеру во время созвона – вот в чем вопрос, который сотрудники некоторых компаний решают через суд. В Лондоне трибунал по трудовым спорам решил, мол, требование включать камеру для видеозвонка – это дискриминация. Госпожа Лаура Тейт работала консультантом по туризму в колл-центре одной из компаний. Формат работы – удаленка. Большую часть рабочего времени госпожа Тейт посвящала телефонным звонкам. В остальное время общалась с клиентами компании по электронной почте или через онлайн-чат. Однажды сотрудница сообщила своему боссу, мол, чувствует себя бодрее при работе в онлайн-чате. А стресс, вызванный другими видами деятельности, приводит к отсутствию на рабочем месте по причине тревожного расстройства. Цитата. Говоря проще, не хочет она созваниваться. Как-то госпожа Тейт даже просила срочный отгул из-за выгорания. Вероятно, устала от звонков. Компания пообещала давать больше работы с перепиской и меньше ненавистных созвонов, но на постоянной основе эти изменения так и не ввели. Последней каплей стал учебный онлайн-курс, где требовался не просто созвон, а еще и созвон с камерой. Дама не справилась со своими эмоциями, а потом подала жалобу, заявив, что ее просьбы о создании специальных условий труда не были удовлетворены, а это дискриминация. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове
1: 644-99-1
0: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский язык собираются включить в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка. А еще в этой латиноамериканской стране работают центры обучения русскому языку. Кроме того, на острове Свободы отмечают День русского языка. Прямо в Старой Гаване несут цветы бюсту Пушкина, читают стихи. Откуда такая, не побоюсь этого слова, любовь к русской культуре? Некоторые историки считают первым русским, побывавшим на Кубе, путешественника, переводчика и писателя Федора Коржавина. Его корабль причалил к острову в 1782-м. За те два года, что Коржавин прожил на Кубе, он успел описать флору и фауну острова, познакомился с местным бытом и издал немало статей. Спустя примерно 40 лет Российская империя аккредитовала своего почетного консула в столице Кубы – Гаване. А дипломатические отношения, то есть официальное признание двумя государствами друг друга, начались в 1902-м, когда первый президент Кубы Томас Эстрада Пальма отправил ноту об установлении этих самых отношений, а император Николай II ответил согласием. Во времена Советского Союза в разные годы с Кубы привозили кофе, сахар, мыло и другие товары. А на остров приезжали высококвалифицированные советские специалисты – учителя, инженеры, медики. Сейчас кубинская система здравоохранения, которую называют одной из самых прогрессивных в Латинской Америке, во многом основана на советской. А как же бокс, скажут мне любители спорта. В свое время на Кубу были приглашены советские тренеры, и так хорошо они поработали, что теперь кубинская школа бокса одна из лучших в мире. Похожая история была и с кубинским балетом, между прочим. Нельзя не упомянуть автомобили из СССР, которые в 60-х массово поставляли на остров Свободы. Качество советского производства, щадящий климат и простота в ремонте сделали классические «Жигули», «Москвичи» и «Волги» неотъемлемой составляющей современного кубинского колорита. Неудивительно, что спустя столько лет на другом конце планеты, на острове Свободы, так интересуются русской культурой и русским языком.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет».
5: 2 августа, 18 часов. Грин-парк, Заимка. Благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band. Музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов. Грин-парк, Заимка. «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа «FM-бенд», музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Нету на нашей планете гонок быстрее, чем Формула-1. На самом деле в этом спорте поражают не только скорости болидов. Формула-1 считается одним из самых дорогих видов спорта. Стоимость одного болида, то есть гоночной машины, по средним оценкам может достигать от 15 до 50 миллионов долларов. За что такие деньги, спросишь ты? Дело в том, что машины Формулы-1 развивают скорость до 360 км в час. На Земле на такое способны очень немногие спорткары класса лакшери и самые современные скоростные поезда. Чувствует ли пилот Формулы-1 себя комфортно во время гонки? Конечно, нет. При взлете самолета ты ощущаешь перегрузку в 1,5G. Это значит, что твое тело становится тяжелее в 1,5 раза. Космонавты во время запуска ракеты чувствуют перегрузку в 3-4G, а у гонщика перегрузка в 5G. То есть на протяжении всего заезда тело гонщика Формулы-1 тяжелее в 5 раз. Здесь неподготовленный человек может потерять зрение, получить расстройство функций сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем и даже упасть в обморок. А гонщик Формулы-1 просто теряет вес. После каждого заезда минус 3-4 килограмма. Вероятно, причина еще в том, что температура в кабине болида достигает 50 градусов по Цельсию. Вот уж парилка. Раз заговорили про температуру. Тормозные диски гоночных автомобилей Формулы-1 изготовлены из прочного углеродного волокна. Во время заездов могут нагреваться до 1000 градусов. Эта температура приблизительно равна температуре расплавленной лавы. Как ты понимаешь, при таких условиях дорогущие запчасти у болидов меняют быстрее, чем Филипп Киркоров костюмы во время своих концертов. И делают это на специальных пит-стопах, где команда механиков за несколько секунд должна заправить болид и заменить некоторые запчасти. Мировой рекорд такого пит-стопа – неполные 2 секунды. Гоняй с душой, но только на гоночной трассе. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого. На PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио.

0: 14 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечеринская, 48. Звоните 45 55 55.
2: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа «FM-бенд», музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог. Авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644 99 и 1.
4: 644 99 и 1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. Я и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В начале жаркого сезона я рассказывала, что офисных сотрудников Японии попросили ходить на работу в шортах. Во что вылилась эта история? Давай разбираться.

0: этикета. Даже несмотря на то, что женские обнаженные ноги, осмелюсь сказать, чуть привлекательнее мужских. Кстати, внешний вид мужчин в шортах японок тоже не совсем устраивает. Такая она, обратная сторона двойных стандартов. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1
2: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Принципиальный, уверенный в себе, сильный духом человек никогда не будет плясать под чужую дудку. Верно? Верно. А под гитару будет? Или вувузеллу? Сегодня мы с тобой выясним, откуда взялось такое выражение. Впервые оно встречается в работе Геродота, это, между прочим, 5 век до нашей эры. В своей книге древнегреческий историк описывает фрагмент из жизни персидского царя Кира. Для того, чтобы покорить греков-медян, правитель пытался привлечь на свою сторону греков малоазийских. Последние, услышав такое заманчивое предложение, решили все-таки взять паузу. И вернулись к царю с инициативой мира дружбы жвачки, когда он сам уже свершил все завоевания и знатно расширил границы своих владений. Тогда Кир рассказал им басню. Однажды музыкант играл на дудке, сидя на берегу моря. Он хотел, чтобы рыбы станцевали для него. Но морские обитатели никак не отреагировали на бесплатный концерт. Тогда дудочник забросил в море сеть. Улов был богатым. Наблюдая за тем, как бьются пойманные рыбы, он сказал им, что танцевать уже поздно.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: 2 августа, 18 часов. Грин-парк, Заимка. Благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа «FM Band», музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов. Грин-парк, Заимка. Ты не один. Возрастное ограничение 18+.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
5: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1
6: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе, а еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» в честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: 2 августа, 18 часов. Грин Парк, Заимка. Благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band. Музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов. Грин Парк, Заимка. «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, PFM. Это Яна из Толы. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь каждый день счастливой. У вас самые классные треки.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Китайской академии наук сшили платье из живых грибов. На что похож материал и зачем вообще это надо, пытаемся разобраться в ближайшие пару минут. Используя гриб в качестве основы, исследователи из Китайской академии наук создали, назовем его так, живой текстиль. Отмечается, что свойства этого материала можно буквально запрограммировать с помощью разных микробных компонентов. По словам ученых, одежда из живых грибов способна к самоочищению и самовосстановлению. Кроме того, материал биоразлагаемый. Исследователи из Китайской академии наук описывают этот материал на ощупь более плотным, чем хлопок. Говорят, скорее напоминает мягкое нетканное полотно или даже кожу. После стирки и обработки у материала из живых грибов нет резкого типичного запаха. Также можно изменять свойства ткани, например, включить способность к самоочищению за счет отталкивания капель воды или активировать естественную защиту от ультрафиолета. Может быть, вот она, реальная мода будущего? Правда, отмечается, что созданное из живых грибов платье никто не надевал. К нему относится как к ценному экспонату. Да и сшито оно в небольшом размере. Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: 2 августа, 18 часов, Green Park, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа FM Band, музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Green Park, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1
2: 644-99-1.
4: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Элизабет Олсен, Том Харди, Наталья Орейро и Стивен Сигал. Что объединяет этих известных во всем мире звезд? Русский язык и российская культура. Элизабет Олсен, известная массовому зрителю по франшизе от Marvel «Мстители» и американской адаптации «Годзиллы», в конце нулевых жила в России. Училась актерскому мастерству в школе-студии МХАТ. И, судя по всему, в ее сферу интересов входили не только профильные предметы. Так, позже на американском ТВ Олсен продемонстрировала свои знания ненормативного русского. А видео с этим перформансом стало вирусным. Элизабет, как не стыдно! Том Харди. Звезда фильмов «Веном», «Безумный Макс. Дорога ярости» и сериала «Острые козырьки». В 2010-х учил русский язык для одной из своих ролей. И этим фактом связь актера с Россией не ограничивается. По некоторой информации, Харди признавался, что делал специальный генетический тест, который показал, что он на 22% сибиряк. А еще Том Харди вместе с британской съемочной группой ездил в село Аймекон в Якутии, где температура тогда была минус 50. С местными актер искупался в проруби, потом пошел в баню.
3: Я бы даже снялся в фильме про русскую баню, но пока таких предложений не поступало.
2: Шутил британский актер. А может и не шутил. Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталья Орейро. Сериал «Дикий ангел» с ней в главной роли транслировали в 80 странах мира, в том числе и в России. Как говорится, любовь эта оказалась взаимной. В ноябре 2021-го в российском посольстве в Буэнос-Айресе Наталья Орейро принесла присягу и получила российский паспорт. На русском языке Наталья говорит не идеально, что не помешало ей исполнить в российской семейной комедии «Письмо Деду Морозу» одну из главных ролей. И это, как я люблю говорить, далеко не полный список иностранных звезд, которые увлечены русским языком и российской культурой. А уж этим делиться нам точно не жалко.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Наши глаза зажегся город.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
4: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
5: 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, благотворительный концерт «Ты не один». Все собранные средства будут направлены на реабилитацию Александра Медведева, диджей Бартес. В программе «Маркет», «Фудкорт», кавер-группа «FM-бенд», музыкальная программа от тамбовского диджей-сообщества. Вход 1000 рублей. 2 августа, 18 часов, Грин-парк, Заимка, «Ты не один». Возрастное ограничение 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Ее точно слушают.
8: Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: ПФМ.
1: Радио ПФМ.
2: ПФМ.
3: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на ПФМ.
3: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Нередко в начале фильма появляется надпись вроде «Все персонажи этой картины выдуманы, а любые совпадения с реально существующими лицами случайны». Крупнейшие мировые киностудии уже много десятилетий пишут такое не случайно. И замешан здесь русский князь. Феликс Юсупов – аристократ, последний представитель богатейшего рода князей Юсуповых. В историю вошел как один из организаторов покушения на Григория Распутина, фаворита и советника царской семьи. Было это в 1916 году. Анализ подробностей этого события мы оставим историкам. Нам же нужно зафиксировать, что через несколько лет после покушения на Распутина Юсупов с женой Ириной Александровной уехал из России. И с 1920-го представители знатного рода жили во Франции. Там супруги Юсуповы пытались начать свой бизнес. Открыли модный дом под названием «Ирфе», образованно от имен владельцев Ирина и Феликс. Модный дом занимался одеждой и бижутерией. Это был не единственный бизнес Юсуповых, но основной. И дело не пошло. Семейное состояние удалось поправить в 1932-м, когда голливудская киностудия «Метро-Голдвин-Майер» выпустила в прокат картину «Распутин и императрица». Сценаристы, хорошо знавшие о любвеобильности главного героя, но плохо изучившие историю, изобразили Ирину Александровну, жену Феликса Юсупова, любовницей и сообщницей Распутина. Юсупов, который, напомню, и организовал покушение на этого самого Распутина, такой сюжет принял как личное оскорбление, подал на киностудию в суд и внезапно выиграл. Русскому князю выплатили внушительную компенсацию, а картину должны были снять с проката. Но юристы студии договорились о том, что фильм продолжат показывать в кинотеатрах, однако предварять его будет предупреждение: все персонажи в картине вымышлены. Назвали эту надпись «дисклеймер», в переводе с английского «отказ от ответственности». И называется она так и до сих пор. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18:00.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
4: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
3: Ой!
5: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Я Миша, и мне нравится радио PFM, потому что у них классные песни. Я из города Новокузнецка. Хочу пожелать всем, кто живет в Новокузнецке.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: BFF.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на BFF.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Как думаешь, кто может отличиться на международном чемпионате лесорубов? Мужчины? Хотелось бы, но в новости попали участницы женщины, которые установили на чемпионате аж 3 мировых рекорда. 24-летняя участница из Чехии на международном чемпионате лесорубов побила 2 рекорда в разных категориях. Разрубила белую сосну с диаметром ствола почти 30 сантиметров, менее чем за 22 секунды. А другую сосну с диаметром поменьше, около 23 сантиметров, девушка разрубила примерно за 19,5 секунд. Другая участница международного чемпионата лесорубов установила мировой рекорд в не менее интересной дисциплине. В забеге по бревнам ей удалось пробежать по 8 плавающим бревнам менее чем за 14 секунд. Отмечается, что в 3-дневных соревнованиях состязались 66 мужчин и 40 женщин. Участвовать в чемпионате лесорубов женщины могут с момента его появления, то есть с 60-х годов прошлого века. Когда-то представительницам прекрасного пола была доступна лишь одна дисциплина. Теперь женщины могут показать себя аж в 20. Больше фактов и новостей в следующих выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Есть продукты, к которым в нашей культуре сформировалось особое отношение. Хлеб и соль. Благодаря этой пище наши предки переживали непростые времена множество раз, что породило огромное количество пословиц и поговорок. Одни мы используем до сих пор, к примеру, хлеб всему голова, а какие-то бережно хранят лингвисты и фольклористы. Вот некоторые из этих народных мудростей. Живем, хлеб жуем. Взрослый крестьянин на Руси съедал 1,5 килограмма хлеба в день, запивая квасом и прикусывая овощами. Именно с хлебом в народной мысли связана спокойная, размеренная жизнь. Живем, хлеб жуем, то есть живем понемногу, не жалуемся. Полный вариант пословицы – живем, хлеб жуем, а иногда и подсаливаем. Хлеб, соль ешь, да правду режь. Наши предки встречали почетных гостей с деревянным блюдом в руках, на котором располагался специально для этого испеченный хлеб и, конечно же, соль. Но далеко не всегда это приветствие было искренним. Пословица говорит о том, что, несмотря на дружеские отношения, умей сказать правду. В лести нет ничего достойного. А вот выражение «русский человек хлебом солью богат» как раз об обратном, об искреннем гостеприимстве. Соль земли. Так говорят о самых ярких и важных представителях общества. Это могут быть артисты, философы, политики, спортсмены. Иисус в Нагорной проповеди говорил своим ученикам: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?»
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.
4: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крупный. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На пи.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 200.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио BFM.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

приступишь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите

Ты слушаешь радио BFM. Мир. Лайф. Драйв.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите с 3 августа по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон, да кому я там нужен?

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Довольно жара, как на Бора-Бора. Я беру тебя у пара, будто бы ты виски-кола. А у вас такой жары и небо, ты говоришь. Довольно жара,

0: 3 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.